0: улыбайся и восхищайся.
1: Пой и танцуй этой весной.
0: Вместе с любимой музыкой на твоей волне.
2: На 104 FM.

же на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

0: Эти птицы поют для тебя. Это радость для тебя. Это весна вся твоя. Ощути музыку. Слушай весну.
1: Весна на местном радио.

мы не вправе. Закрывай глаза, представляй нас в паре. Проводи руками по соленой воде. Не грусти, я всегда иду к тебе. Я всегда иду к тебе. Проводи руками плавно по воде. Не грусти, сейчас я бегу к тебе.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Новый Tenet T4L будет стоить от 2 259 тысяч рублей. В концерне раскрыли цену кроссоверов, поступивших недавно в продажу. Tenet T4L просторнее обычной четверки. Он больше подходит для семейных людей, а по цене всего на 90 тысяч рублей дороже в базе, а в топовых разница еще меньше. Ума выпустит в России вторую модель. Это будет компактный электрический хэтчбэк длиной около 4 метров 30 сантиметров. В основе китайский ГАК Aion UT. Напомним, проект Ума связан с Яндексом. Машины выпускают в России, в основном с прицелом на таксопарке, но со временем они появятся в открытой продаже. «Лада Искра» получит генераторы российского производства. Тольяттинский завод НПК «Автоприбор Искра» начал выпускать новую линейку комплектующих. Раньше «Искры» оснащались китайскими генераторами. Их три варианта для разных версий – от 90 до 150 ампер. Сила тока зависит от наличия кондиционера и обогрева лобового стекла. Старшее поколение часто воспринимает автомобиль не просто как средство передвижения. Это символ статуса и успеха. Но для молодых все иначе. Многие воспринимают машину как источник затрат и головной боли из-за вещи, которая большую часть времени просто стоит без дела. Почему зумеры не стремятся приобрести автомобиль, и он постепенно превращается из массового в нишевый продукт, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
1: В магазине «Автолайн» поступление летней резины по низким ценам, которые вас приятно удивят. Приезжайте, не упустите выгодное предложение. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатуша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

0: экскурсия. Решения и формулы на все случаи жизни.
1: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – легкий люкс. Стилист Александр Рогов рассказал о необычном тренде этой весны. Он сообщил, что блогеры стали вдруг печатать на бумаге гигантские сумки люксовых брендов и делать с ними фото и видеоконтент. Для иллюстрации Рогов разместил у себя в посте снимки, на которых стильные образы были дополнены этим массивным бумажным аксессуаром. Интересно, что блогеры не только фотографировались с огромными сумками, но и посещали с ними заведения, гуляли на улице и заходили в метро. В целом, в этом сезоне в моду активно возвращаются эффектные аксессуары. После длительного периода, когда в дизайне сумок преобладали пастельные тона, оттенки шоколада, карамели и вечный черный, наконец пришло время вернуться к насыщенным и энергичным цветам. Чистому красному, синему, зеленому, а также к фруктовым оттенкам. Например, фаворит этого лета – это сумки из последней коллекции Jill Sander, способные добавить изюминки в самый спокойный женский образ. Магазин «Элегант» поможет жителям нашего города добавить в свою весну ярких и стильных аксессуаров. В «Элеганте» шикарный выбор сумок. Просто рай для настоящей модницы. Ассортимент от изысканных клатчей до вместительных дорожных вариантов. В магазине «Элегант» огромное поступление летних коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Unique». Широкий размерный ряд и даже большие размеры. До 56-го. В «Элеганте» также новое поступление обуви. Летние коллекции, в том числе модный итальянский бренд Регина Ботини. Скидки на коллекции прошлых лет в магазине «Элегант» все еще действуют. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

0: Реклама на местном радио.
1: Визитки, наклейки, буклеты, дипломы.
2: Листовки, брошюры, рулонные шторы.
1: Качество супер.
2: Короткие сроки.
1: Дизайн эксклюзивный и выбор широкий.
2: Костомукша Медиа. Полиграфия от А до Я.
1: Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Да, здесь есть все, что нужно.
4: Именно так реагируют сантехники и обычные покупатели на ассортимент магазина «Контур». Им

0: Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: «Рассвет хитов». Включай радио и заряжайся позитивом. Наш весенний плейлист для тебя.
1: Солнце светит все сильней, слушай нас, и будет веселей.
0: Мисс Реклама на местном радио.
2: Сеть магазинов «Сила» дарит 30 подарков своим покупателям. До 19 июня соверши покупку в сети магазинов «Сила» на сумму от 5000 рублей и получи шанс выиграть бензопилу, воздуходувку, генератор, триммер и много других призов. Подробности у консультантов сети магазинов «Сила». Срок проведения акции с 7 апреля по 19 июня 2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать в магазинах «Сила».
3: Ты можешь купить мотоблок где угодно, но в «Силе» — в «Силе». И только в «Силе» при покупке мотоблока ты получаешь 3 подарка от американского бренда DDE. Да, 3 подарка к мотоблоку DDE в «Силе». В «Силе» и только в «Силе» до 30 июня. Приходи в «Силу» и требуй 3 подарка от DDE при покупке мотоблока. Покупай мотоблок в «Силе». В «Силе» и только в «Силе». Или на сайте tdsila.ru.
4: ИП Богданов Андрей Олегович. ОГРНП 304-103-300.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

все еще верю в то, что мы сможем друг друга понять. Да, со мной непросто, я тебе это говорил на первой встрече.

0: Реклама на местном радио.
1: Хочешь научиться водить автомобиль, а может автобус? Приходи в Центр подготовки водителей. Профессиональное обучение водителей категории Б, С, СЕ и Д в Костомукше. Собственное мобильное приложение, свой тренировочный полигон, опытные инструкторы и всегда исправный учебный транспорт. Еще больше информации в мобильном приложении Центра. Скачайте в Google Play или App Store. 16+.
2: Я говорю интернет, вы говорите...
3: Ситилинк!
2: Я говорю Ситилинк, вы говорите...
3: Подключили!
2: Вы подключили и получили...
3: Месяц в подарок!
4: А что это тут происходит?
2: Ситилинк дает в подарок месяц интернета при подключении.
4: Ого! А как подключить?
3: Легко!
5: Интернет Ситилинк. Месяц в подарок при подключении. Звоните 5-20-09. При наличии технической возможности. Актуально с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
3: Ситилинк!
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

городе снова зажгутся огни. Значит, мы скоро ложимся спать. Мы тут заблудились, с тобой пойми. Я не хотел бы тебя терять. В городе снова какой-то движ. Мне срочно нужно туда бежать. Если ты дома спокойно спишь, я точно буду дышать.

Весна стучится в двери. Включай радио. Твои любимые хиты и свежий весенний плейлист уже в эфире. На 104 FM.

все доплатит за тебя. Я молчал, тишина рождала зов. И когда ты забыла про меня, и мой голос охрип, я петь не мог. Я кричал эти песни про тебя, заполнял.

0: Реклама на местном радио.
1: Сериал вчера смотрела? Там такая Санта-Барбара.
2: Ой, не, антенна барахлит.
1: А у меня телевидение Ситилинк. Все отлично показывает. Звони, еще и подарок дадут.
2: Уже звоню.
3: Ситилинк, 5-20-09.
4: Подключите телевидение Ситилинк и получите месяц в подарок. Звоните 5-20-09.
5: Условия акции уточняйте по телефону. При наличии технической возможности может потребоваться дополнительное оборудование. Актуально с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
2: И антенна не нужна. Пам-пара-пам.
6: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
7: Весна. Рассвет хитов. Включай радио и заряжайся позитивом.
8: Наш весенний плейлист для тебя.
7: На 104 FM.

оставлю тебе наш с тобой май, в котором я тебе оставил свой рай. Забирай, но прошу тебя, не возвращай.

0: Реклама на местном радио.
1: Футболки бывают разные. Синие, белые, красные. А картинка на них может быть любой. Костомукша Медиа предлагает организациям и частным лицам изготовить футболки с нанесением. Логотип, надпись, картинка, изображение на ваш вкус. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6. Телефон рекламной службы 370-09.
2: Задумались, на что потратить бонусы программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь»? Приходите в магазин «Спортландия» и приобретайте товары для спорта, отдыха и путешествий за бонусы без оплаты. Подробности на платформе «Гибкие льготы» и в магазине «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
3: Ветер перемен. Музыка в сердце. Твой весенний плейлист.
4: Просто

весенний заряд от любимых хитов. Слушай радио. И пусть весна начнется с лучшей музыки на местном радио.

0: Местное время 10 часов.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: Ищите выгоду? Не упустите финальную распродажу от магазина «Народный». Только 7 дней с 25 по 31 мая распродажа товаров со скидкой 50%. Спешите, таких цен больше не будет. Хозяйственные товары, товары для сада и огорода, посуда, инструмент, сантехника, электрика и многое другое по выгодным ценам. Распродажа в магазине «Народный» продлится с 25 по 31 мая. Скидка 50%. Бульвар Лазарева, 2. Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную, 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомятся стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухни «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная, 15, здание магазина «Автолайн». Ювелирный салон «Золото» желает всем весеннего настроения и приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения и сияйте этой весной. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97, ОГРН 115-100-100-68-60. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок, подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, возможно, рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказа и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-9406, ОГРН 119-001-201-663. Сервис на постоянную работу требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодежды, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компании «Восток Сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2. Ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону. Телефону 921-010-58-27. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей, в продаже двери межкомнатные, входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую, приходите в Никсервис. Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. Никсервис – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242.
2: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: Реклама на местном радио.
1: Сезон шашлыков и рассады объявляем открытым. А чтобы добраться до дачи с комфортом, объявляем ликвидацию склада новых автомобилей «Лада» 2025 года. «Веста», «Нива»,

0: Гранта. Торопитесь, количество автомобилей ограничено. Выгодно примем вашу машину в зачет новой. Приезжайте в Прагматику на Комсомольский проспект 8 или звоните 8-81-42-55-95-03. Прагматика. Официальный дилер «Лада» в Петрозаводске. Ты можешь купить мотоблок где угодно, но в Силе, в Силе. И только в Силе. При покупке мотоблока ты получаешь 3 подарка от американского бренда DDE. Да, 3 подарка к мотоблоку DDE в Силе. В Силе. И только в Силе. До 30 июня. Приходи в Силу и требуй 3 подарка от DDE при покупке мотоблока. Покупай мотоблок в Силе. В Силе. И только в Силе. Или на сайте tdsila.ru.
1: ИП Богданов Андрей Олегович. ОГРН П-304-100-103-300.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

И расскажи про нас всему свету, как нес тебе цветов я букеты, как ждал я до утра у подъезда, ожидая тебя.

Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой навсегда.

0: совсем замерз? Ну иди ко мне, все еще мерзнешь.
1: Мне холодно и больно.
0: Больше не будет.

0: Чин-чинарем.
1: В этой рубрике мы не призываем вас ловить рыбу под душем или в ванной. С другой стороны, не так важно, где ловить рыбку. Главное, как. Об этом наша рубрика.
0: В ожидании рыбалки.
1: Ну вот и ушел в историю еще один сезон ледовой рыбалки. Все живое стремится к продолжению своего рода, и рыба не исключение. Вот поэтому во многих регионах нашей страны сейчас объявляется нерестовый запрет на многие виды рыбалок и снастей, в том числе и ловлю с лодок, живцовую рыбалку, спиннинг. Можно спорить, нужен запрет или нет, но ведь действительно, не зря же наши предки запрещали звонить в колокола, когда рыба шла на нерест. И это не просто чья-то фантазия. Если стадо леща, зашедшее в залив для икромета, чего-то пугалось, то оно могло просто уйти отсюда и икру в этом году уже не метать. А судак, его самцы вообще охраняют гнездо с отложенной икрой и мальками. Они пресекают любые попытки покуситься на потомство. Естественно, что он и блесну или резину захочет победить, а гнездо, оставшееся без присмотра родителя, просто обречено. И таких примеров сколько угодно. Так что уж лучше немного потерпеть, зато наши внуки рыбу будут видеть не только на картинках.
0: Где мои снасти?
1: Ни поплавочные, ни донные удочки в опалу запрета не попадают. Вот на них мы и будем сейчас ловить. Нередко при ловле карпа, крупного карася или леща на объемные мягкие растительные приманки при аккуратной дегустации рыбой имеют место многочисленные холостые поклевки. Неприятность эту мы переживем. Просто можно в этом случае применять два крючка, скрытых в этой насадке. Крючки в сдвоенном положении, зажатые в насадке, сохранятся только до момента поклевки, то есть до разрушения рыбы и насадки. Для такого оснащения подбираем два одинаковых крючка нужного размера, обязательно с колечками. Далее колечко и пару миллиметров цевья слегка загибаем внутрь, в сторону поддева. Конец лески нужно сложить вдвое, пропустить в колечко одного крючка и закрепить обмоткой в колечке крючка второго. Крючки накладывают один на другой и скрепляют в таком положении насадкой, тестом, кашей или хлебным мякишем. В момент поклевки под пружинищим действием лески крючки раздвигаются, и у рыбы просто нет пути назад. Вряд ли ей удастся безнаказанно выплюнуть насадку. Удачи на рыбалке и ни хвоста, ни чешуи!
2: Душевная, душевная, душевная рыбалка.
3: Спонсор рубрики — магазины «Клевое место». В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазины «Клевое место» на Горняков 2А.

все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

0: Эти птицы поют для тебя. Это радость для тебя. Это весна вся твоя. Ощути музыку. Слушай весну.
1: Весна на местном радио.

0: Реклама на местном радио.
1: Большое, огромное, просто невероятное поступление велосипедов в магазине «Спортландия». Городские, спортивные, детские и взрослые. Приходите, выбирайте велосипед и катайтесь в свое удовольствие. Воспользуйтесь уникальной возможностью. Рассрочка на 10 месяцев без переплат. Забирайте сейчас, платите потом. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк». Изучите все условия рассрочки на сайте «давайделить.ру» в разделе «Покупателю».
2: Семейные фото, домашний портрет, пейзаж ваш любимый или проспект.
3: Рулонные шторы цвета любого, от ярко-красного до голубого.
2: От дизайна до печати, изготовит Костомукша Медиа. Звездный дом 6.
3: Телефон рекламной службы 370-09.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный дом 6.
4: Тебе не до сна? Все потому, что весна.
5: Танцуй и пой этой весной под музыку на твоем любимом радио.
6: На 104 FM.

Я не в формате по ящику и я не в формате навязчивом, но я по музыке от сердца, честный очень.

0: Местное время 12 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. В России продлили на 5 лет срок гаражной амнистии. Владельцы гаражей получили дополнительное время для упрощенного оформления своей недвижимости. Продление амнистии касается объектов, которые до сих пор остаются неоформленными. Новый порядок позволяет гражданам легализовать гаражи, построенные до введения современных правил землепользования и застройки, без сбора множества документов. После легализации гараж можно будет законно продавать, дарить и передавать по наследству. Более 20 километров водопроводных сетей отремонтируют в Карелии. Власти намерены сделать акцент в этом году на модернизации сетей водоснабжения. Об этом заявил глава Минстроя Республики Александр Меньшиков. Так, в Муйзерском планируется переложить 6 километров водопроводных сетей. Также работы пройдут и в Боровом, и ряде других районов республики. Строительство ледового катка в Костомукше рассчитывают завершить до конца года. Спортивный объект, напомню, возводят при федеральной поддержке, софинансировании из бюджета Карелии и участии компании «Северсталь». Каток строят в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Внутри разместят ледовую арену площадью более 2000 квадратных метров, раздевалки, душевые, тренерские комнаты и кабинет врача. Несмотря на некоторые отставания от графика, подрядчик намерен ускорить темпы строительства. В компании заверили, что объект будет сдан в срок. Строительную готовность катка планируют обеспечить осенью. После этого объекту предстоят дооснащение и лицензирование. Открытие спорткомплекса намечено на конец этого года. Лимит сверхурочной работы в России увеличили вдвое. Владимир Путин подписал закон, увеличивающий со 120 до 240 часов в год предельную продолжительность сверхурочной работы, при условии, что это предусмотрено коллективным договором или отраслевым соглашением, пишет РИА Новости. Также определяются категории работников, продолжительность сверхурочной работы которых не должна превышать 120 часов в год, и работников, привлечение которых допускается только с их письменного согласия, и при условии, что это не запрещено им по состоянию здоровья и есть соответствующее медицинское заключение. Закон вступит в силу с 1 сентября этого года. Самострой придется снести. В Калевальском районе завершился судебный процесс по делу о нарушении земельного и природоохранного законодательства. Прокуратура района выявила, что житель поселка Боровой возвел 6 сооружений прямо в береговой полосе озера Нюк, территории которой должна оставаться общедоступной. Прокуратура обратилась в суд с иском об освобождении участка от самовольных построек в защиту прав неопределенного круга лиц. Суд первой инстанции удовлетворил требования надзорного органа. Несмотря на это, ответчик попытался оспорить решение через апелляцию. Однако Верховный суд Карелии подтвердил законность первоначального вердикта, оставив апелляционную жалобу без удовлетворения. Теперь решение суда вступило в законную силу, и постройки должны быть демонтированы. Житель Карелии 10 месяцев будет отрабатывать свои пьяные поездки. Прокуратура Муйзерского района поддержала обвинение против 41-летнего мужчины. Мужчина был осужден за нетрезвое вождение еще в 2022 году и тогда же лишен прав. Но спустя 2 года снова сел за руль своего УАЗа в пьяном виде. Суд приговорил его к 10 месяцам принудительных работ с лишением водительских прав на 4 года. Кроме того, автомобиль осужденного конфисковали в доход государства. Костомукские футболисты команды «Метеор» и «Регион-10» обыграли всех соперников в Беломорске на престижном турнире в формате 7-7, посвященном памяти Александра Попова. В турнире участвовали футболисты из Беломорска, Костомукши и Сегежа, а также из поселков Ледмозера, Надвоицы, Калевала и Сумпасад. В каждой возрастной группе команды были разбиты на 2 подгруппы, где играли по круговой системе. Победив в своих группах, наши ребята вышли в финал и в финале возрастной группе 2011-2012. Года рождения команде «Метеор» противостояли местные мальчики из команды «Легион». В итоге победу праздновали наши ребята со счетом 8-2. В младшей возрастной группе 2013-2014 года рождения игра получилась менее результативной, и все же первое место одержал наш «Регион-10» со счетом 1-0. Тимур Овечкин признан лучшим вратарем этого турнира, а Матвей Асташов – лучшим игроком. Далее новости Каливалы. Вчера в школах Каливальского района прозвенели последние звонки для школьников. Этот важный для каждого выпускника день в районе отметили масштабно. Праздничные линейки прошли одновременно в 5 школах. Торжественная атмосфера царила во всех учебных заведениях. Выпускники делились воспоминаниями о школьных годах и принимали поздравления от учителей. Сегодня в 12 часов прозвенит заключительный последний звонок для 11 класса Каливальской школы, после чего старшеклассников ждут выпускников. Выпускные экзамены и дальнейший путь уже во взрослую жизнь. Каливальская районная спортивная школа приглашает всех желающих поддержать футбольные команды на соревнования, приуроченном ко Дню пограничника. Состязания пройдут 29 мая в 18 часов на стадионе спортивной школы по улице Арви Нуми, номер 7. Вход свободный. Это будет яркий спортивный праздник, так что не пропустите. Далее прогноз погоды. Спонсор – магазины «Наше мясо» на Антиканина 26 и Каливала 4А. Дачный сезон все ближе, а вместе с ним сезон ароматного шашлыка. В магазинах «Наше мясо» в большом ассортименте свежее мясо только от проверенных поставщиков. Свинина, говядина, баранина, курица. В продаже уже замаринованный шашлык на любой вкус, который можно сразу готовить. Котлеты, фарш, субпродукты, колбасы, сыры и специи в ассортименте. Открываем сезон шашлыка ярким вкусом. Магазины «Наше мясо» ждут покупателей ежедневно на Антиканина 26 и Каливала 4А. В дружный коллектив магазинов «Наше мясо» срочно требуется продавец обращаться в администрацию магазинов. Костомукша сегодня облачно с прояснениями. С течением дня синоптики обещают небольшой дождь и умеренный ветер до 12 метров в секунду. Столбик термометра сегодня поднимется максимум до 5 градусов выше нуля. Завтра, судя по прогнозам, будет облачно. Температура воздуха плюс 2, плюс 5 градусов. Небольшой снег обещают синоптики завтра и ветер до 9 метров в секунду. В Каливале сегодня плюс 3, плюс 7 градусов. В течение дня небольшой дождь, ветер до 12 метров в секунду. Завтра, судя по прогнозам, в Каливале будет 0, плюс 5, небольшой снег и ветер до 10 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает, обладает приятным древесным ароматом и прослуживает. Долго. Подробности, ассортимент и цены

0: Реклама на местном радио.
1: Сезон шашлыков и рассады объявляем открытым. А чтобы добраться до дачи с комфортом, объявляем ликвидацию склада новых автомобилей «Лада» 2025 года. «Веста», «Нива», «Гранта». Торопитесь, количество автомобилей ограничено. Выгодно примем вашу машину в зачет новой. Приезжайте в «Прагматику» на Комсомольский проспект 8 или звоните 8-81-42-55-95-03. «Прагматика» – официальный дилер «Лада» в Петрозаводске. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Легендарная надежность, неукротимая мощь, настоящий адреналин. Твое лето на воде с моторами «Тояма». Только до 30 июня. При покупке лодочного мотора «Тояма» моторное масло в подарок. tdsila.ru. Подробности акции уточните в магазине. ИП Богданов Андрей Олегович. ОГРН НИП 34100-103-300-232.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
2: Ты совсем замерз? Ну иди ко мне. Все еще мерзнешь.
3: Мне холодно. И больно.
2: Больше не буду.

0: Радио Десерт. Лучшее угощение.
1: Первое музыкальное угощение подам сегодня Алексею Васильеву. Алексей, я от всей души поздравляю вас с праздником. Леша, желаю, чтобы в вашей жизни все складывалось легко, успешно, а любые цели Алексея достигались на раз-два. Пусть этот день, несмотря на погоду, будет наполнен теплом.

Ну что, я продолжаю раздавать сладкие порции отличного настроения. И следующее поздравление уже летит для Олега Левицкого. Олег, я желаю вам крепкого здоровья. Олег, неиссякаемого драйва и только хороших новостей.

0: Радио Десерт всегда подается вовремя.
1: На моей музыкальной кухне, друзья, готово еще одно музыкальное угощение. Я подам его Александру Майорову. Саша, с праздником вас. Я желаю вам, Александр, чтобы удача всегда шла с вами рука об руку. Счастья вам огромного, Александр, и любви.

0: поездка. Радиодесерт. Вишенка на именинном торте.
1: Уже следующее угощение я посвящаю Дмитрию Парфенову. Дмитрий, поздравляю вас от всей души с днем рождения. Желаю, Дмитрий, верных вам друзей рядом. Пусть жизнь бьет ключом, зима, любимая музыка заряжает энергией.

Еще одна сочная музыкальная порция сегодня отправляется Борису Семененко. Борис, примите мои поздравления. Желаю вам крепкого здоровья. Борис, грандиозных планов и сил для их воплощения. Ну и пусть, Борис, вашей душе всегда будет солнечно.

0: Что говорят астрологи?
1: А они говорят, что люди, рожденные сегодня, практичны, рациональны, напористы и находчивы. Они умеют анализировать ситуацию и самостоятельно приходят к правильным выводам и решениям. Их волевой характер, целеустремленность и решительность помогают им добиваться цели. Их не пугают преграды. Они встречают их с оптимизмом и никогда не отступают перед лицом трудностей. Это остроумные, образованные личности. Именинники этого дня радуются жизни и проявляют интерес ко всему.

0: Программа на местном радио.
1: Так, вещи перевезли, надо выбрать, какой интернет подключить.
2: А чего убирать? Ситилинк, конечно.
1: Хм, почему Ситилинк? Полно же вариантов.
2: Ситилинк у нас уже давно работает. И без перебоев.
1: Ну да, Ситилинк проверенный.
2: Вчера вон соседа подключали. Сделали все быстро. Еще и 3 месяца интернета подарили. Звони 5-20-09. Оставляй заявку.
1: Вот так Ситилинк.
3: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону 5-20-09.
4: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
5: Слышите? Это она. Возможность получить права на мотоцикл в Костомукше. Центр подготовки водителей открывает набор в группу по обучению водителей категории А и А1. Успейте отучиться по цене прошлого года. Подпишите договор сейчас. Подробности по телефону 911-448-48 и в офисе на Интернациональной, дом 15. Ждем всех желающих.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
6: Друзья, душевного вам сегодня тепла и умения, кстати, делать мир вокруг ярче. Я Ирина Панова. Пока.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Обновленный Geely Cool Ray поступил в продажу. Кроссовер доступен в единственной топовой комплектации. Цена от 2,7 миллионов рублей с учетом скидок и спецпредложений. После возвращения в Россию популярный в прошлом паркетник будет технологичнее и динамичнее конкурентов. Но и ценник на него один из самых высоких в классе. Chery готовит к выходу на российский рынок седан Ariza 8 Pro. Это рестайлинг модели Ariza 8, которая у нас уже продается. Снаружи новинку можно отличить по бамперам, решетке радиатора, фарам и задним фонарям. В салоне тоже будет довольно много изменений, а вот техника прежняя. Это именно рестайлинг, а не смена поколения. Первые партии автомобилей «Волга» будут продаваться в специальном исполнении First Edition. В пресс-службе компании подтвердили появившуюся ранее информацию. В сети появились фотографии машин со специальными табличками в салоне. Напомним, возрожденная «Волга» сейчас готовится к производству. В продажу машины на базе «Geely» поступят этим летом. Недавно в России стартовали продажи обновленного Havail Dargo. Кроссовер лишился переднеприводной версии, а полноприводные получили более современную муфту подключения задней оси. Коробка передач прежняя, но после перенастройки она должна стать быстрее. В салоне новая мультимедиа и подрулевой селектор коробки передач вместо шайбы. И это еще не все. Подробнее о новом Havail Dargo в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». В магазине «Автолайн» поступление летней резины по низким ценам, которые вас приятно удивят. Приезжайте, не упустите выгодное предложение. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

начале, громко чайки, и не случайно, а причалы бьются волны, как на чаке, и нас с тобой они качали, и в

0: Реклама на местном радио.
1: Сериал вчера смотрела? Там такая Санта-Барбара.
2: Ой, не, антенна барахлит.
1: А у меня телевидение Ситилинк. Все отлично показывает. Звони, еще и подарок дадут.
2: Уже звоню.
1: Ситилинк, 5-20-09.
3: Подключите телевидение Ситилинк и получите месяц в подарок. Звоните 5-20-09.
4: Условия акции уточняйте по телефону. При наличии технической возможности может потребоваться дополнительное оборудование. Актуально с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
2: И антенна не нужна. Пам-пара-пам.
5: Футболки бывают разные. Синие, белые, красные. А картинка на них может быть любой. Костомукша Медиа предлагает организациям и частным лицам изготовить футболки с нанесением. Логотип, надпись, картинка, изображение на ваш вкус. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный, дом 6. Телефон рекламной службы 370-09.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный, дом 6.

0: слушает.
1: Весна на любимом радио.
2: На 104 FM.
0: Все мы изначально чайники с мечтами. Нас не замечают, а потом мы бах. И уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Музыкальный портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь, так про любовь.

Я смотрю на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Ты меня даже мертвого смехом своим легко могла зависти. И всегда повторяла, мы ходим по краю пропасти, а покой это для дураков, это глупость. Ты моя навсегда, ты моя, ты сама это знаешь. Все закончим в конце января, души не переплавишь. Но я помню одно, если ты не живешь, ты умираешь. Жизнь такое кино, если плохо сыграл, не переиграешь. И бежать мне больше некуда, некому, незачем.

0: Местное время 14 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда на подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. В России продлили на 5 лет срок гаражной амнистии. Владельцы гаражей получили дополнительное время для упрощенного оформления своей недвижимости. Продление амнистии касается объектов, которые до сих пор остаются неоформленными. Новый порядок позволяет гражданам легализовать гаражи, построенные до введения современных правил землепользования и застройки, без сбора множества документов. После легализации гараж можно будет законно продавать, дарить и передавать по наследству. Более 20 километров водопроводных сетей отремонтируют в Карелии. Власти намерены сделать акцент в этом году на модернизации сетей водоснабжения. Об этом заявил глава Минстроя Республики Александр Меньшиков. Так, в Муйзерском планируется переложить 6 километров водопроводных сетей. Также работы пройдут и в Боровом, и ряде других районов республики. Строительство ледового катка в Костомукше рассчитывают завершить до конца года. Спортивный объект, напомню, возводят при федеральной поддержке, софинансировании из бюджета Карелии и участии компании «Северсталь». Каток строят в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Внутри разместят ледовую арену площадью более 2000 квадратных метров, раздевалки, душевые, тренерские комнаты и кабинет врача. Несмотря на некоторые отставания от графика, подрядчик намерен ускорить темпы строительства. В компании заверили, что объект будет сдан в срок. Строительную готовность катка планируют обеспечить осенью. После этого объекту предстоят дооснащение и лицензирование. Открытие спорткомплекса намечено на конец этого года. Лимит сверхурочной работы в России увеличили вдвое. Владимир Путин подписал закон, увеличивающий со 120 до 240 часов в год предельную продолжительность сверхурочной работы, при условии, что это предусмотрено коллективным договором или отраслевым соглашением, пишет РИА Новости. Также определяются категории работников, продолжительность сверхурочной работы которых не должна превышать 120 часов в год, и работников, привлечение которых допускается только с их письменного согласия, и при условии, что это не запрещено им по состоянию здоровья и есть соответствующее медицинское заключение. Закон вступит в силу с 1 сентября этого года. Самострой придется снести. В Калевальском районе завершился судебный процесс по делу о нарушении земельного и природоохранного законодательства. Прокуратура района выявила, что житель поселка Боровой возвел 6 сооружений прямо в береговой полосе озера Нюк, территории, которая должна оставаться общедоступной. Прокуратура обратилась в суд с иском об освобождении участка от самовольных построек в защиту прав неопределенного круга лиц. Суд первой инстанции удовлетворил требования надзорного органа. Несмотря на это, ответчик попытался оспорить решение через апелляцию. Однако Верховный суд Карелии подтвердил законность первоначального вердикта, оставив апелляционную жалобу без удовлетворения. Теперь решение суда вступило в законную силу, и постройки должны быть демонтированы. Житель Карелии 10 месяцев будет отрабатывать свои пьяные поездки. Прокуратура Муйзерского района поддержала обвинение против 41-летнего мужчины. Мужчина был осужден за нетрезвое вождение еще в 2022 году и тогда же лишен прав. Но спустя 2 года снова сел за руль своего УАЗа в пьяном виде. Суд приговорил его к 10 месяцам принудительных работ с лишением водительских прав на 4 года. Кроме того, автомобиль осужденного конфисковали в доход государства. Костомукские футболисты команды «Метеор» и «Регион-10» обыграли всех соперников в Беломорске на престижном турнире в формате 7-7, посвященном памяти Александра Попова. В турнире участвовали футболисты из Беломорска, Костомукши и Сегежа, а также из поселков Ледмозера, Надвоица, Калевала и Сумпасад. В каждой возрастной группе команды были разбиты на 2 подгруппы, где играли по круговой системе. Победив в своих группах, наши ребята вышли в финал, и в финале возрастной группе 2011-2012 года рождения команде «Метеор» противостояли местные мальчики из команды «Легион». В итоге победу праздновали наши ребята со счетом 8-2. В младшей возрастной группе 2013-2014 года рождения игра получилась менее результативной, и все же первое место одержал наш «Регион-10» со счетом 1-0. Тимур Овечкин признан лучшим вратарем этого турнира, а Матвей Асташов – лучшим игроком. Далее прогноз погоды. Спонсор – магазины «Наше мясо» на Антиканина 26 и Колевала 4А. Дачный сезон все ближе, а вместе с ним сезон ароматного шашлыка. В магазинах «Наше мясо» в большом ассортименте свежее мясо только от проверенных поставщиков. Свинина, говядина, баранина, курица. В продаже уже замаринованный шашлык на любой вкус, который можно сразу готовить. Котлеты, фарш, субпродукты, колбасы, сыры и специи в ассортименте. Открываем сезон шашлыка ярким вкусом. Магазины «Наше мясо» ждут покупателей ежедневно на Антиканина 26 и Колевала 4А. В дружный коллектив магазинов «Наше мясо» срочно требуется продавец обращаться в администрацию магазинов. Потому что сегодня облачно с прояснениями. С течением дня синоптики обещают небольшой дождь и умеренный ветер до 12 метров в секунду. Столбик термометра сегодня поднимется максимум до 5 градусов выше нуля. Завтра, судя по прогнозам, будет облачно. Температура воздуха плюс 2, плюс 5 градусов. Небольшой снег обещают синоптики завтра. И ветер до 9 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
3: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
5: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
6: Ищите выгоду? Не упустите финальную распродажу от магазина «Народный». Только 7 дней с 25 по 31 мая распродажа товаров со скидкой 50%. Спешите, таких цен больше не будет. Хозяйственные товары, товары для сада и огорода, посуда, инструмент, сантехника, электрика и многое другое по выгодным ценам. Распродажа в магазине «Народный» продлится с 25 по 31 мая. Скидка 50%. Бульвар Лазарева, 2. Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную, 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомятся с стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухни «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная, 15, здание магазина «Автолайн». Ювелирный салон «Золото» желает всем весеннего настроения и приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения и сияйте этой весной. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы.

0: оборудование, экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказа и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06, ОГРН 119-001-201-663. Комсервис на постоянную работу требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата. Обеспечение спецодежды, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компании «Восток-сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2. Ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону. Телефону 921-010-58-27. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей, в продаже двери межкомнатные, входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую, приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242.
1: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: Цвет хитов. Включай радио и заряжайся позитивом. Наш весенний плейлист для тебя.
1: Солнце светит все сильней. Слушай нас, и будет веселей.
0: Местное радио.

0: Весна стучится в двери. Включай радио. Твои любимые хиты и свежий весенний плейлист уже в эфире. Уже в эфире. На 104 FM.
1: Не бойся заговорить, сейчас лучшее время. Между нами тает бит, он стекает по телу.

Кого снешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды? Я тебя буду ждать там, где рассвет.

0: Реклама на местном радио.
1: Сувини их тебе вручаю с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
2: Сувениры с символикой Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термостаканы, термосы, сумки-шопперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами с символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
3: Помыть машину у дома? Мойка. Купи в Силе. Очистить садовую технику? Инвентарь на даче? Мойка. Огромный ассортимент в Силе. Отмыть дорожки, окна, фасад, а может даже ковер или велосипед? Вперед за мойкой в Силу! До 31 мая при покупке мойки Quattro Elementi пеногенератор в подарок. Надежные мойки Quattro Elementi по отличным ценам в магазинах Сила и на сайте tdsila.ru.
4: ИП Богданов Андрей Олегович, ОГРН П-304-100-103-300-232.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, Звездный, дом 6.

0: Местное время 15 часов.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – «Вкусное лето». Стилисты составили список вещей, которые этим летом окажутся безвкусицей. В первую очередь главным маркером отсутствия стиля эксперт отнес погоню за быстрыми трендами. Например, это тотальное копирование манекенов из масс-маркета. Когда на человеке надето все самое актуальное сразу, это кричит о его неуверенности. Настоящая икона стиля берет от моды только то, что усиливает его личность. Если ваш образ – это сборник клише из соцсетей, вы не стильный человек, вы рекламная площадка, уверяют стилисты. Второй маркер безвкусицы, по их мнению, игнорирование архитектуры тела и плохая посадка. Стилисты советуют не совершать ошибку, выбирая летом чрезмерно облегающие вещи или бесформенный оверсайз, за которым теряется человеческий силуэт. Отсутствие стиля также выдает и неумение выбирать фактуры. Натуральный лен, тонкий хлопок, холодная шерсть – это те ткани, которые имеют свойство красиво стареть в течение дня. Синтетика же выглядит стерильно и дешево, лишая образ жизни и благородства. Кроме того, безвкусица говорит и обувной диссонанс. Отсутствие стиля – это когда вы надеваете спортивную обувь с классическими брюками, не понимая контекста. Или, что еще хуже, выбираете перфорированные туфли-тапочки, которые пытаются быть одновременно и официальными, и летними. Помните, либо вы в классике, либо в осознанном спортивном стиле. Полумеры – это всегда провал, уверяют стилисты. Главная задача в этом сезоне – не удивить мир пестротой, а покорить его безупречным пониманием пропорций и качеством материалов. Одежда должна быть продолжением вашей силы, а не маскировкой вашей слабости, уверяют стилисты. Шагать в ногу со временем в красивой и удобной обуви жителям нашего города поможет магазин «Элегант». Новые стильные коллекции сезонной обуви популярных брендов. Ботинки, туфли, домашние тапочки, мужские и женские, а также большой ассортимент нового бренда итальянской обуви «Регина Ботини». Долговечность, комфорт и качество обуви ваши ноги оценят по достоинству. В обуви от «Элеганта» вы в любую погоду будете на шаг впереди. В магазине «Элегант» огромное поступление летних коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Unique». Скидки на модели прошлых лет в «Элеганте» все еще действуют. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

прошло сколько лет, ой, я так скучала. Интересный куплет, неплохая игра, отличная роль, правильный логин, но не тот уж пароль. Спросишь, как я по городам, паспорт, микро, чемодан и вокзал. Возьмешь телефон, позвонишь среди ночи, я снова спрошу, чего же ты хочешь?

0: реклама на местном радио.
1: Ты меня освободил и имеешь право на одно желание.
2: Хочу ведро острых крыльев, как в KFC.
3: По перроме иди, чтоб узнать этот вкус, и своим ты поверишь глазам. Здесь тебя уже ждет острых крыльев каскад. Ты готов покупать?

0: Пришло время попробовать новинку у папы Ромы. Крылья в острой хрустящей панировке, как в KFC, ждут тебя на бульваре Лазарева, 4. Предзаказы по телефону 981-123-5555.
1: Задумались, на что потратить бонусы программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь»? Приходите в магазин «Спортландия» и приобретайте товары для спорта, отдыха и путешествий за бонусы без оплаты. Подробности на платформе «Гибкие льготы» и в магазине «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

Весенний заряд от любимых хитов. Слушай радио. И пусть весна начнется с лучшей музыки. На местном радио.

0: 15 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда на Подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. В России продлили на 5 лет срок гаражной амнистии. Владельцы гаражей получили дополнительное время для упрощенного оформления своей недвижимости. Продление амнистии касается объектов, которые до сих пор остаются неоформленными. Новый порядок позволяет гражданам легализовать гаражи, построенные до введения современных правил землепользования и застройки, без сбора множества документов. После легализации гараж можно будет законно продавать, дарить и передавать по наследству. Более 20 километров водопроводных сетей отремонтируют в Карелии. Власти намерены сделать акцент в этом году на модернизации систем водоснабжения. Об этом заявил глава Минстроя Республики Александр Меньшиков. Так, в Муйзерском планируется переложить 6 километров водопроводных сетей. Также работы пройдут и в Боровом, и ряде других районов республики. Строительство ледового катка в Костомукше рассчитывают завершить до конца года. Спортивный объект, напомню, возводят при федеральной поддержке, софинансировании из бюджета Карелии и участии компании «Северсталь». Каток строят в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Внутри разместят ледовую арену площадью более 2000 квадратных метров, раздевалки, душевые, тренерские комнаты и кабинет врача. Несмотря на некоторые отставания от графика, подрядчик намерен ускорить темпы строительства. В компании заверили, что объект будет сдан в срок. Строительную готовность катка планируют обеспечить осенью. После этого объекту предстоят дооснащение и лицензирование. Открытие спорткомплекса намечено на конец этого года. Лимит сверхурочной работы в России увеличили вдвое. Владимир Путин подписал закон, увеличивающий со 120 до 240 часов в год предельную продолжительность сверхурочной работы, при условии, что это предусмотрено коллективным договором или отраслевым соглашением, пишет РИА Новости. Также определяются категории работников, продолжительность сверхурочной работы которых не должна превышать 120 часов в год, и работников, привлечение которых допускается только с их письменного согласия, и при условии, что это не запрещено им по состоянию здоровья и есть соответствующее медицинское заключение. Закон вступит в силу с 1 сентября этого года. Самострой придется снести. В Калевальском районе завершился судебный процесс по делу о нарушении земельного и природоохранного законодательства. Прокуратура района выявила, что житель поселка Боровой возвел 6 сооружений прямо в береговой полосе озера Нюк, территории которой должна оставаться общедоступной. Прокуратура обратилась в суд с иском об освобождении участка от самовольных построек в защиту прав неопределенного круга лиц. Суд первой инстанции удовлетворил требования надзорного органа. Несмотря на это, ответчик попытался оспорить решение через апелляцию. Однако Верховный суд Карелии подтвердил законность первоначального вердикта, оставив апелляционную жалобу без удовлетворения. Теперь решение суда вступило в законную силу, и постройки должны быть демонтированы. Житель Карелии 10 месяцев будет отрабатывать свои пьяные поездки. Прокуратура Муйзерского района поддержала обвинение против 41-летнего мужчины. Мужчина был осужден за нетрезвое вождение еще в 2022 году и тогда же лишен прав. Но спустя 2 года снова сел за руль своего УАЗа в пьяном виде. Суд приговорил его к 10 месяцам принудительных работ с лишением водительских прав на 4 года. Кроме того, автомобиль осужденного конфисковали в доход государства. Костомукские футболисты команды «Метеор» и «Регион-10» обыграли всех соперников в Беломорске на престижном турнире в формате 7-7, посвященном памяти Александра Попова. В турнире участвовали футболисты из Беломорска, Костомукши и Сегежи, а также из поселков Ледмозера, Надвоица, Калевала и Сумпасад. В каждой возрастной группе команды были разбиты на 2 подгруппы, где играли по круговой системе. Победив в своих группах, наши ребята вышли в финал, и в финале возрастной группе 2011-2012 года рождения команде «Метеор» противостояли местные мальчики из команды «Легион». В итоге победу праздновали наши ребята со счетом 8-2. В младшей возрастной группе 2013-2014 года рождения игра получилась менее результативной, и все же первое место одержал наш «Регион-10» со счетом 1-0. Тимур Овечкин признан лучшим вратарем этого турнира, а Матвей Асташов – лучшим игроком. Далее прогноз погоды. Спонсор – магазины «Наше мясо» на Антиканина 26 и Колевала 4А. Дачный сезон все ближе, а вместе с ним сезон ароматного шашлыка. В магазинах «Наше мясо» в большом ассортименте свежее мясо только от проверенных поставщиков. Свинина, говядина, баранина, курица. В продаже уже замаринованный шашлык на любой вкус, который можно сразу готовить. Котлеты, фарш, субпродукты, колбасы, сыры и специи в ассортименте. Открываем сезон шашлыка ярким вкусом. Магазины «Наше мясо» ждут покупателей ежедневно на Антиканина 26 и Колевала 4А. В дружный коллектив магазинов «Наше мясо» срочно требуется продавец обращаться в администрацию магазинов. Потому что сегодня облачно с прояснениями. В течение дня синоптики обещают небольшой дождь и умеренный ветер до 12 метров в секунду. Столбик термометра сегодня поднимется максимум до 5 градусов выше нуля. Завтра, судя по прогнозам, будет облачно. Температура воздуха плюс 2, плюс 5 градусов. Небольшой снег обещают синоптики завтра. И ветер до 9 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
0: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
1: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
3: Кс-кс.

0: котенок.
1: Местное радио. Весь город на одной волне.
2: Личку сутки.

0: вместе с любимой музыкой на твоей волне.
1: На 100.4 Реклама на местном радио.
2: Визитки, наклейки, буклеты, дипломы.
3: Листовки, брошюры, рулонные шторы.
2: Качество супер.
3: Короткие сроки.
2: Дизайн эксклюзивный и выбор широкий.
3: Костомокша Медиа. Полиграфия от А до Я.
2: Звездный дом 6.
3: Телефон рекламной службы 370-09.
4: Все, кино не будет. Электричество кончилось.
5: Электричество будет, если вы просто возьмете его с собой. Выберите генератор «Вилартек» в сети магазинов «Сила», и электричество будет с вами везде. На рыбалке, в походе, в загородном доме или на промышленном объекте. Генераторы «Вилартек» — высокое качество по доступным ценам. Приезжайте в магазин «Сила» или заходите на сайт tdsila.ru и выбирайте свой генератор «Вилартек».
6: ИП «Богданов Андрей Олегович», ОГРН, П-304-100-103-300.
7: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

холодно, дик. Глупо, наигранно, так грубо, но тихо. Я будто поверю тебе и не замечу, что с каждой секундой мы дальше становимся, словно на вечность. Время покажет, кто временный, а кто навсегда. Кто-то готов жить иллюзией, но только не я. Хватит, устал я искать в тебе то, чего нет ни на грамм. Просто бегу от людей, у которых нет цены словам.

0: Эти птицы поют для тебя. Это радость для тебя. Это весна вся твоя. Ощути музыку. Слушай весну.
1: Весна на местном радио.

0: Местное время 17 часов.
1: Еще не вечер. Еще не вечер. Программа подготовлена по заказу акционерного общества «Карельский Акатеш». Еще не вечер.
2: И снова я приветствую всех, кто с нами на одной волне. Прекрасного всем продолжения этой среды. И давайте начинать этот вечер вместе. Меня зовут Наталья Попова. В ближайший час я проведу с вами у микрофона. Данил Бриллиантов за пультом. И у нас еще не вечер.

7-0-27, телефон нашего прямого эфира, как всегда, открыт. Если вы хотите кому-то лично передавать привет и заказать музыку, обязательно звоните или пишите смс на номер 911-402-2040. Ну и сегодня расскажу. Система контроля усталости водителей, разработанная специалистами корейского Акадыша и Северсталь Инфокома, победила в престижном конкурсе цифровых технологий. Каким образом система анализирует состояние работников, расскажу через несколько минут. Исследователи уверяют, что каждый десятый житель Карелии этим летом впервые в своей жизни начнет сажать картошку. А какие планы на лето у вас, друзья, предлагаю обсудить сегодня. И в это воскресенье всех приглашают в изумрудный город весело и в хорошей компании отметить начало лета. Что ждет нас с вами, расскажу также в этом часе. И во второй части программы мы традиционно разыграем вкуснейшие призы. Сегодня мы вновь возвращаемся к розыгрышу крылышек в острой хрустящей панировке от папы Ромы. Ну и, конечно же, кому-то из вас достанется жженый баскский чизкейк Сан-Себастьян от кафе Суши Биг. Так что обязательно будьте с нами, участвуйте, и пусть повезет вам.

0: Реклама на местном радио.
1: Семейные фото, домашний портрет, пейзаж ваш любимый или проспект.
2: Рулонные шторы цвета любого, от ярко-красного до голубого.
1: От дизайна до печати, изготовит Костомукша Медиа. Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Да, здесь есть все, что нужно.
4: Именно так реагируют сантехники и обычные покупатели на ассортимент магазина «Контур». Инженер.

0: Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Новости Северстали.
1: Инновационная разработка сотрудников «Северстали» победила в конкурсе цифровых проектов «Горная индустрия 4.0» в рамках международной выставки. Система контроля усталости водителей разработана специалистами Карельского Катыша и «Северсталь-Инфокома». Ее задача – предотвращение аварий, связанных с человеческим фактором. Система анализирует сотни ключевых точек на лице водителя и определяет, внимательно ли сотрудник следит за ситуацией на дороге. Она фиксирует опасные ситуации и уведомляет о них водителей. Водителей автосамосвалов. Ее задача вовремя и ненавязчиво предупредить до того, как утомление повлияет на реакцию. Процесс полностью автоматизирован, анализ видео ведется без участия человека. Все алгоритмы разработаны внутри компании. Сейчас команда работает над масштабным обновлением, проектом «Контроль усталости 2.0», который планирует завершить до конца этого года. В рамках проекта планируется дооснастить новой системой мониторинга 26 автосамосвалов, а также установить обновление системы для всего остального парка, а это еще 60 машин. Обновленная система получит ряд новых функций. Она сможет распознавать курение за рулем, в том числе электронных сигарет, а также использование телефона. Для повышения точности работы комплекса планируется поэтапный переход от определения движения по данным GPS к использованию штатных датчиков транспорта. Также сейчас ведется работа по автоматизации отчетности. Я добавлю, что 2 года подряд цифровые проекты Карельского Катыша побеждают в престижном конкурсе. В прошлом году система видеоаналитики для контроля состояния палет обжиговых машин также получила высокую оценку.

0: Это интересно. Весь мир в одной рубрике.
1: Друзья, еще совсем немного, буквально несколько деньков, и теплое лето распахнет перед нами свои двери. И в честь Международного дня защиты детей туристическая база «Изумрудный город» приглашает ребят, родителей, веселой компании на яркий праздник лета. Уже в это воскресенье в 12 часов дня всех приглашают на базу «Изумрудного города». С полудня здесь будет встречать команда веселых аниматоров с зажигательной развлекательной программой на празднике. Ну, самых маленьких гостей ждут интересные мастер-классы. Можно будет создать единорога своими руками, поэкспериментировать с пластилином, ощутить настоящее волшебство творчества на мастер-классе арт-зеркало, ну или сделать собственный такой вот песочный талисман. Кто хочет добавить ярких красок, наверняка оценят аквагрим и краски Холли. Для самых активных ребят и их родителей откроется веревочный парк, ну а для тех, кто соскучился по приключениям с картой и компасом, организаторы подготовили соревнования по парковому ориентированию. Так что обязательно приходите компаниями с детьми и давайте все вместе встретим наше теплое карельское лето. Yeah, yeah, yeah.

0: Это интересно. Весь мир в одной рубрике.
1: Ну и коль мы уже заговорили о летней поре, предлагаю обсудить интересную дачную тему. Каждый 10-й житель Карелии предстоящим летом впервые в своей жизни начнет сажать картошку. Об этом говорят результаты опроса, проведенного сервисом Superjob. Сажать картофель в этом году собираются 63% землевладельцев в республике. При этом 53% выращивали картофель в прошлом году, а 10% будут делать это впервые. Многие из тех, кто раньше уже сажал картошку, в комментариях сообщают о планах увеличить объем посадок. Лишь 3 из 10 владельцев дач, огородов и частных домов в регионе не планируют сажать картофель и делать какие-то другие посадки. Среди тех, кто собирается таки заняться посадками, большинство в возрасте от 35 до 44 лет. Ну и в связи с этим у нас такой вопрос: из какой категории вы, друзья? Кто не ищет легких путей и предпочитает выращивать продукты собственными руками, или все же покупаете их, не желая сильно заморачиваться с огородом? Присылайте ваши ответы, какой отдых и какое лето предпочитаете вы. Посмотрим, кого из нас больше.

0: Реклама на местном радио.
1: Я говорю интернет, вы говорите...
2: Ситилинк!
1: Я говорю Ситилинк, вы говорите...
2: Подключили!
1: Вы подключили и получили...
2: Месяц в подарок!
3: А что это тут происходит?
1: Ситилинк дает в подарок месяцы интернета при подключении.
3: Ого! А как подключить?
2: Легко!
4: Интернет Ситилинк. Месяц в подарок при подключении. Звоните 5-20-09. При наличии технической возможности. Актуально с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
2: Ситилинк!
5: Футболки бывают разные. Синие, белые, красные. А картинка на них может быть любой. Костомукша Медиа предлагает организациям и частным лицам изготовить футболки с нанесением. Логотип, надпись, картинка, изображение на ваш вкус. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6. Телефон рекламной службы 370-09.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный дом 6.

0: Еще кусочек.
1: Ну и уже традиционно наша аппетитная заставочка предвещает конкурс от Суши Биг. Здесь готовят быстро, вкусно и с такой любовью для тех, кто ценит качество и вкус. В Суши Биг всегда ароматный кофе, возможность заказать доставку вкусной еды. Ну а кто предпочитает обедать или ужинать вне дома, всегда ждет уютная обстановка кафе Суши Биг. Ну и сегодня, друзья, мы с удовольствием разыграем жженый баскский чизкейк Сан-Себастьян. Это вкус, который просто невозможно забыть. Ну и чтобы насладиться этим чизкейком, вам по трем фактам надо определить блюдо. Итак, поехали. Это знаменитое блюдо грузинской кухни, символизирующее солнце с лучами. Это блюдо никогда не запивают вином. Все-таки это грузинское блюдо, и, соответственно, грузины рекомендуют так не делать. Ну, а кто мы такие, чтобы им не верить? Ну, и это блюдо всегда обязательно едят руками, не доедая до конца. При этом даже в ресторане разрешается чмокать, чавкать, хлюпать. Тут без этого просто не обойтись и, в общем, не до приличий. О чем речь? Присылайте ваши варианты на номер 911-402-2040, и автор 11-го СМС с правильным ответом отправится в Суши Биг. Поехали!
2: Может, закажем пиццу?
3: Как раньше?
2: Ну да.
3: Не хочу, как раньше. Хочу, как брали недавно в Суши Биг.
2: Чем тебе старая пицца не угодила?
3: Хочу пиццу неаполитана с настоящей моцареллой из муки малина Грасси. Номеро уно в Костомукше.
2: Хорошо, хорошо. Уже звоню в Суши Биг. 911-419-2020.
4: Суши Биг. Здравствуйте.
2: Девушка, пиццу с доставкой, пожалуйста.
5: Доставка осуществляет суши-гид ОГРН 12015-0-4017, ИНН 100-4196-92.

Ну что, друзья, наш конкурс состоялся. Я хочу сказать, что, в общем-то, вариантов сегодня два. Это хачапури и хинкали. На самом деле, все, о чем я сегодня рассказывала, это я говорила о хинкали. Поэтому мы делаем скрин наших ответов, наших сообщений и... 11 смс с правильным ответом. Сейчас скажу, пришло с какого номера. Итак, так, хачапури, нет, хинкали. Так, и 11, пожалуйста, смс с правильным ответом пришло к нам с номера, который заканчивается на 9608. Ловите наши аплодисменты. Надеюсь, с удовольствием отведаете приз от кафе «Суши Биг». Я напомню, что сегодня у нас на кону жженый баскский шоколадный чизкейк «Сан-Себастьян». Это действительно вкус, который невозможно забыть.

0: «Дай пять». Партнер конкурса «Папа Рома». Настоящая питерская шаверма в Костомукше по приятной цене в павильоне в самом центре города на бульваре Лазарева 1.
1: И отличная новость для поклонников кулинарного таланта папы Ромы. Куриные крылышки вновь сегодня на кону в нашем конкурсе. Я надеюсь, вы по ним соскучились. Крылышки в острой хрустящей панировке. Всегда в ассортименте здесь представлены соусы для тех, кто любит поострее, и наоборот, кто желает лишь дополнить вкус вот такого вот любимого блюда. Отличная возможность порадовать себя вкусным, сытным ужином, ну и не стоять у плиты хотя бы сегодняшний вечер. Все благодаря кулинарным талантам папы Ромы. И сегодня, чтобы, собственно, отведать приз, вам надо догадаться, какое слово мы зажарили специальным звуковым сигналом в известной песне. Давайте послушаем. Собственно, вот фрагмент песни вы только что услышали. Присылайте на номер 911-402-2040 слово, которое мы зажарили, и автор 13-го СМС, собственно, сможет насладиться крылышками от папы Ромы. Поехали!

Ну что, друзья, я хочу сказать, что здесь с заданием справились абсолютно все. Абсолютно все узнали лирику и наше зажаренное слово в шоке. Поэтому давайте будем считать 13-е СМС с правильным ответом. И оно у нас пришло, пожалуйста, от нашего слушателя, чей телефон заканчивается на 4439. Ловите наши аплодисменты. Удачи сегодня вам, ну, действительно, улыбается чуточку шире. И поэтому в ответном сообщении я напишу, как вы сможете забрать свой приз. Это ведерко крышек в острой хрустящей панировке от папы Ромы. Ну, а я на этой приятной ноте с вами прощаюсь. Как всегда, до завтра в 17 часов. Обязательно настраивайтесь с нами на одну волну, и мы вновь будем разыгрывать все наши призы от наших партнеров. Участвуйте, и пусть повезет.

0: Реклама на местном радио.
1: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
2: Большое, огромное, просто невероятное поступление велосипедов в магазине «Спортландия». Городские, спортивные, детские и взрослые. Приходите, выбирайте велосипед и катайтесь в свое удовольствие. Воспользуйтесь уникальной возможностью. Рассрочка на 10 месяцев без переплат. Забирайте сейчас, платите потом. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк». Изучите все условия рассрочки на сайте «давайделить.ру» в разделе «Покупателю».
3: Хочешь научиться водить автомобиль, а может автобус? Приходи в Центр подготовки водителей. Профессиональное обучение водителей категории B, C, CE и D в Костомукше. Собственное мобильное приложение, свой тренировочный полигон, опытные инструкторы и всегда исправный учебный транспорт. Еще больше информации в мобильном приложении Центра. Скачайте в Google Play или App Store. 16+.
0: Реклама на радио в Костомукше. 370-09. Звездный. Дом 6.
4: Еще не вечер!

0: Местное время 18 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда на Подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. В России продлили на 5 лет срок гаражной амнистии. Владельцы гаражей получили дополнительное время для упрощенного оформления своей недвижимости. Продление амнистии касается объектов, которые до сих пор остаются неоформленными. Новый порядок позволяет гражданам легализовать гаражи, построенные до введения современных правил землепользования и застройки, без сбора множества документов. После легализации гараж можно будет законно продавать, дарить и передавать по наследству. Более 20 километров водопроводных сетей отремонтируют в Карелии. Власти намерены сделать акцент в этом году на модернизации сетей водоснабжения. Об этом заявил глава Минстроя Республики Александр Меньшиков. Так, в Муйзерском планируется переложить 6 километров водопроводных сетей. Также работы пройдут и в Боровом, и ряде других районов республики. Строительство ледового катка в Костомукше рассчитывают завершить до конца года. Спортивный объект, напомню, возводят при федеральной поддержке, софинансировании из бюджета Карелии и участии компании «Северсталь». Каток строят в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Внутри разместят ледовую арену площадью более 2000 квадратных метров, раздевалки, душевые, тренерские комнаты и кабинет врача. Несмотря на некоторые отставания от графика, подрядчик намерен ускорить темпы строительства. В компании заверили, что объект будет сдан в срок. Строительную готовность катка планируют обеспечить осенью. После этого объекту предстоят дооснащение и лицензирование. Открытие спорткомплекса намечено на конец этого года. Лимит сверхурочной работы в России увеличили вдвое. Владимир Путин подписал закон, увеличивающий со 120 до 240 часов в год предельную продолжительность сверхурочной работы, при условии, что это предусмотрено коллективным договором или отраслевым соглашением, пишет РИА Новости. Также определяются категории работников, продолжительность сверхурочной работы которых не должна превышать 120 часов в год, и работников, привлечение которых допускается только с их письменного согласия, и при условии, что это не запрещено им по состоянию здоровья и есть соответствующее медицинское заключение. Закон вступит в силу с 1 сентября этого года. Самострой придется снести. В Калевальском районе завершился судебный процесс по делу о нарушении земельного и природоохранного законодательства. Прокуратура района выявила, что житель поселка Боровой возвел 6 сооружений прямо в береговой полосе озера Нюк, территории которой должна оставаться общедоступной. Прокуратура обратилась в суд с иском об освобождении участка от самовольных построек в защиту прав неопределенного круга лиц. Суд первой инстанции удовлетворил требования надзорного органа. Несмотря на это, ответчик попытался оспорить решение через апелляцию. Однако Верховный суд Карелии подтвердил законность первоначального вердикта, оставив апелляционную жалобу без удовлетворения. Теперь решение суда вступило в законную силу, и постройки должны быть демонтированы. Житель Карелии 10 месяцев будет отрабатывать свои пьяные поездки. Прокуратура Муйзерского района поддержала обвинение против 41-летнего мужчины. Мужчина был осужден за нетрезвое вождение еще в 2022 году и тогда же лишен прав. Но спустя 2 года снова сел за руль своего УАЗа в пьяном виде. Суд приговорил его к 10 месяцам принудительных работ с лишением водительских прав на 4 года. Кроме того, автомобиль осужденного конфисковали в доход государства. Костомукские футболисты команды «Метеор» и «Регион-10» обыграли всех соперников в Беломорске на престижном турнире в формате 7-7, посвященном памяти Александра Попова. В турнире участвовали футболисты из Беломорска, Костомукши и Сегежа, а также из поселков Ледмозера, Надвоицы, Калевала и Сумпасад. В каждой возрастной группе команды были разбиты на 2 подгруппы, где играли по круговой системе. Победив в своих группах, наши ребята вышли в финал и в финале возрастной группе 2011-2012. Года рождения команде «Метеор» противостояли местные мальчики из команды «Легион». В итоге победу праздновали наши ребята со счетом 8-2. В младшей возрастной группе 2013-2014 года рождения игра получилась менее результативной, и все же первое место одержал наш «Регион-10» со счетом 1-0. Тимур Овечкин признан лучшим вратарем этого турнира, а Матвей Асташов – лучшим игроком. Далее прогноз погоды. Спонсор – магазины «Наше мясо» на Антиканина 26 и Колевала 4А. Дачный сезон все ближе, а вместе с ним сезон ароматного шашлыка. В магазинах «Наше мясо» в большом ассортименте свежее мясо только от проверенных поставщиков. Свинина, говядина, баранина, курица. В продаже уже замаринованный шашлык на любой вкус, который можно сразу готовить. Котлеты, фарш, субпродукты, колбасы, сыры и специи в ассортименте. Открываем сезон шашлыка ярким вкусом. Магазины «Наше мясо» ждут покупателей ежедневно на Антиканина 26 и Колевала 4А. В дружный коллектив магазинов «Наше мясо» срочно требуется продавец обращаться в администрацию магазинов. Потому что сегодня облачно с прояснениями. С течением дня синоптики обещают небольшой дождь и умеренный ветер до 12 метров в секунду. Столбик термометра сегодня поднимется максимум до 5 градусов выше нуля. Завтра, судя по прогнозам, будет облачно. Температура воздуха плюс 2, плюс 5 градусов. Небольшой снег обещают синоптики завтра. И ветер до 9 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
0: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
1: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-100241 для категории слушателей старше 12 лет.
3: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
4: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
5: Ищите выгоду? Не упустите финальную распродажу от магазина «Народный». Только 7 дней с 25 по 31 мая распродажа товаров со скидкой 50%. Спешите, таких цен больше не будет. Хозяйственные товары, товары для сада и огорода, посуда, инструмент, сантехника, электрика и многое другое по выгодным ценам. Распродажа в магазине «Народный» продлится с 25 по 31 мая. Скидка 50%. Бульвар Лазарева, 2. Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную, 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомятся с стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухни «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная, 15, здание магазина «Автолайн». Ювелирный салон «Золото» желает всем весеннего настроения и приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения и сияйте этой весной. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» НН 100-448-97, ОГРН 115-100-100-68-60. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок, подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, возможно, рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказа и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06, ОГРН 119-001-001-663. В Тыком сервис. На постоянную работу требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата. Обеспечение спецодежды, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-4.

0: 21 010 58 27. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей, в продаже двери межкомнатные входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую, приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242.
1: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

просишь лишних, не строишь глазки, не спишь, не видишь и не краснеешь, темнеешь кожей, кричишь ночами и слышишь, слышишь, но это между нами. Ты ставишь разом на все привычки, ты веришь в мысли на расстоянии, пугаешь кошек, меняешь ногти, читаешь книжки

ловишь взгляды, летаешь где-то, не пьешь, не пишешь, не наглеешь, считаешь звезды, кричишь ночами и слышишь, слышишь, но это между нами. Ты ставишь разом на все привычки, ты веришь в мысли на расстоянии, пугаешь кошек, меняешь ногти, читаешь книжки, играешь в карты, смеешься, веришь, скользишь, читаешь, с какой улыбкой, с каким закатом ты будешь вместе кричать ночами и слышишь, слышишь, но это между нами.

Они все уходили, как мечты, не успевшие сбыться. Как отец, когда тебе было 8, как брат, когда только женился. Но ты больше не плачешь по тем, кого даже не вспомнить добрым словом. Научилась прощать, но как

0: радио. Вдохни весну на 104 FM.
1: Сука падает пеплом. Я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше всех

твоя любовь не усталость, не, она не тянется шлейфом. Любовные фильмы с пастельными красками в дорогих склейках. Ты говоришь мне о любви непристойной, как мое желание остаться рядом с тобой. Это значит

0: Щинарем.
1: В этой рубрике мы не призываем вас ловить рыбу под душем или в ванной. С другой стороны, не так важно, где ловить рыбку. Главное, как. Об этом наша рубрика.
0: В ожидании рыбалки.
1: Поддавшись весеннему настроению и кормовому ажиотажу, не упустит своего шанса и полосатый разбойник-окунь. Уходит то время, когда были нужны микромормышки на леске-паутинке. И теперь лучшие результаты снова принесут блесенки и балансиры. Только сейчас нужно применять некрупные модели, так как и у окуня все брюхо набито икрой и молоками, и большому куску рот у него сейчас не радуется. Они могут просто не поместиться в его потяжелевшее брюхо. В это время года искать его лучше у подтаявших берегов, в местах впадения ручьев и речек. Именно здесь, привлеченный планктоном, который двинулся на свежую воду, кучкуется и малек. Ну а поблизости, естественно, и окунь караулит, а мы его...
0: Не клюет.
1: Период заторможенности окуня уже позади, а поэтому и проводку приманки нужно изменить. Она должна быть более активной, с увеличенным числом колебаний. Независимо от того, ловите ли вы на мормышку или же являетесь рыцарем блесны и балансира. Да и от погодных условий зависит очень многое. Многолетние наблюдения показали, что наивысшую активность в этот период времени окунь проявляет при небольшом юго-западном ветре в ясную солнечную погоду. В такое время максимальное число поклевок бывает в средних и верхних горизонтах глубин. Также надо иметь в виду, что при ловле на съедобную приманку жало крючка лучше в ней прятать. Жадный то он жадный, этот окунь, но далеко не дурак, особенно солидный. Повышенным спросом у приличного окуня, кроме мотыля, в это время пользуются личинки ручейника и стрекозы. Для крупного горбача эти крокозябры вообще деликатес, и на одну козявку можно взять несколько приличных не то что тросиков, а настоящих боцманов.
0: Ух, хорошо.
1: Уж сколько раз приходилось видеть на льду кучки брошенных окуньков и ершей. Само по себе это неприятно и непонятно. В чем же виновата бедная рыбешка? Окунек ведь не знал, что вы ждете его родителей. Лучше пойманных рыбешек аккуратненько отпускать. А сопливые ерши пойдут в непревзойденную уху. Не пробовали? Попробуйте, не пожалеете. Желаю вам хороших выходных и ни хвоста, ни чешуи.
2: Спонсор рубрики «Магазины «Клевое место». Готовьтесь к весенней распутице с магазинами «Клевое место». В наличии мужская и женская обувь для прогулок и активного отдыха на природе. Одежда и принадлежности для пикника. Туристическое снаряжение и все, что поможет сделать выходные незабываемыми. Клевых вам покупок в «Клевом месте».

0: Реклама на местном радио.
1: Сувених тебе вручаю с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
2: Сувениры с символикой Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термостаканы, термосы, сумки-шоперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами с символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
3: Сериал вчера смотрела? Там такая Санта-Барбара.
4: Ой, не, антенна барахлит.
3: А у меня телевидение Ситилинк. Все отлично показывает. Звони, еще и подарок дадут.
4: Уже звоню.
3: Ситилинк, 5-20-09.
5: Подключите телевидение Ситилинк и получите месяц в подарок. Звоните 5-20-09.
6: Условия акции начнете телефону. При наличии технической возможности может потребоваться дополнительное оборудование. Актуально с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
4: И антенна не нужна. Пам-пара-пам.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
7: Солнечный плейлист на твоем любимом радио.
8: Слушаем вместе, поем в унисон. Весна на радио, счастливый сезон.
7: На местном радио.

0: Местное время 7 вечера.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – «Вкусное лето». Стилисты составили список вещей, которые этим летом окажутся безвкусицей. В первую очередь главным маркером отсутствия стиля эксперт отнес погоню за быстрыми трендами. Например, это тотальное копирование манекенов из масс-маркета. Когда на человеке надето все самое актуальное сразу, это кричит о его неуверенности. Настоящая икона стиля берет от моды только то, что усиливает его личность. Если ваш образ – это сборник клише из соцсетей, вы не стильный человек, вы рекламная площадка, уверяют стилисты. Второй маркер безвкусицы, по их мнению, игнорирование архитектуры тела и плохая посадка. Стилисты советуют не совершать ошибку, выбирая летом чрезмерно облегающие вещи или бесформенный оверсайз, за которым теряется человеческий силуэт. Отсутствие стиля также выдает и неумение выбирать фактуры. Натуральный лен, тонкий хлопок, холодная шерсть – это те ткани, которые имеют свойство красиво стареть в течение дня. Синтетика же выглядит стерильно и дешево, лишая образ жизни и благородства. Кроме того, безвкусица говорит и обувной диссонанс. Отсутствие стиля – это когда вы надеваете спортивную обувь с классическими брюками, не понимая контекста. Или, что еще хуже, выбираете перфорированные туфли-тапочки, которые пытаются быть одновременно и официальными, и летними. Помните, либо вы в классике, либо в осознанном спортивном стиле. Полумеры – это всегда провал, уверяют стилисты. Главная задача в этом сезоне – не удивить мир пестротой, а покорить его безупречным пониманием пропорций и качеством материалов. Одежда должна быть продолжением вашей силы, а не маскировкой вашей слабости, уверяют стилисты. Шагать в ногу со временем в красивой и удобной обуви жителям нашего города поможет магазин «Элегант». Новые стильные коллекции сезонной обуви популярных брендов. Ботинки, туфли, домашние тапочки, мужские и женские, а также большой ассортимент нового бренда итальянской обуви «Регина Ботини». Долговечность, комфорт и качество обуви ваши ноги оценят по достоинству. В обуви от «Элеганта» вы в любую погоду будете на шаг впереди. В магазине «Элегант» огромное поступление летних коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Unique». Скидки на модели прошлых лет в «Элеганте» все еще действуют. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

0: Программа на местном радио.
1: Сезон шашлыков и рассады объявляем открытым. А чтобы добраться до дачи с комфортом, объявляем ликвидацию склада новых автомобилей «Лада» 2025 года. «Веста», «Нива», «Гранта». Торопитесь, количество автомобилей ограничено. Выгодно примем вашу машину в зачет новой. Приезжайте в «Прагматику» на Комсомольский проспект 8 или звоните 8-8142-55-9503. «Прагматика» – официальный дилер «Лада» в Петрозаводске.
2: Сеть магазинов «Сила» дарит 30 подарков своим покупателям. До 19 июня соверши покупку в сети магазинов «Сила» на сумму от 5000 рублей и получи шанс выиграть бензопилу, воздуходувку, генератор, триммер и много других призов. Подробности у консультантов сети магазинов «Сила». Срок проведения акции с 7 апреля по 19 июня 2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать в магазинах «Сила».
3: Задумались, на что потратить бонусы программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь»? Приходите в магазин «Спортландия» и приобретайте товары для спорта, отдыха и путешествий за бонусы без оплаты. Подробности на платформе «Гибкие льготы» и в магазине «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.
4: Весенний.

0: ушел.
1: Весна стучится в двери. Включай радио. Твои любимые хиты и свежий весенний плейлист уже в эфире. На 104 FM.

0: Местное время 8 вечера.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: Ищите выгоду? Не упустите финальную распродажу от магазина «Народный». Только 7 дней с 25 по 31 мая распродажа товаров со скидкой 50%. Спешите, таких цен больше не будет. Хозяйственные товары, товары для сада и огорода, посуда, инструмент, сантехника, электрика и многое другое по выгодным ценам. Распродажа в магазине «Народный» продлится с 25 по 31 мая. Скидка 50%. Бульвар Лазарева, 2. Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную, 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомятся с стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухни «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная, 15, здание магазина «Автолайн». Ювелирный салон «Золото» желает всем весеннего настроения и приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения и сияйте этой весной. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97, ОГРН 115-100-68-60. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка. Возможно, рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказа и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-9406, ОГРН 119-001-201-663. Тыком-сервис на постоянную работу требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата. Обеспечение спецодежды, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компании «Восток Сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2. Ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону. Телефону 921-010-58-27. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные, входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». вас сломалась стиральная или посудомоечная машина, не спешите покупать новую, приходите в Никсервис. Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. Никсервис – новая жизнь вашей техники, улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242.
2: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

Весна. Рассвет хитов. Включай радио и заряжайся позитивом. Наш весенний плейлист для тебя. На 104 FM.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Обновленный Geely Coolray поступил в продажу. Кроссовер доступен в единственной топовой комплектации. Цена от 2,7 миллионов рублей с учетом скидок и спецпредложений. После возвращения в Россию популярный в прошлом паркетник будет технологичнее и динамичнее конкурентов. Но и ценник на него один из самых высоких в классе. Chery готовит к выходу на российский рынок седан Ariza 8 Pro. Это рестайлинг модели Ariza 8, которая у нас уже продается. Снаружи новинку можно отличить по бамперам, решетке радиатора, фарам и задним фонарям. В салоне тоже будет довольно много изменений, а вот техника прежняя. Это именно рестайлинг, а не смена поколения. Первые партии автомобилей «Волга» будут продаваться в специальном исполнении First Edition. В пресс-службе компании подтвердили появившуюся ранее информацию. В сети появились фотографии машин со специальными табличками в салоне. Напомним, возрожденная «Волга» сейчас готовится к производству. В продажу машины на базе «Geely» поступят этим летом. Недавно в России стартовали продажи обновленного Havail Dargo. Кроссовер лишился переднеприводной версии, а полноприводные получили более современную муфту подключения задней оси. Коробка передач прежняя, но после перенастройки она должна стать быстрее. В салоне новая мультимедиа и подрулевой селектор коробки передач вместо шайбы. И это еще не все. Подробнее о новом Havail Dargo в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». В магазине «Автолайн» поступление летней резины по низким ценам, которые вас приятно удивят. Приезжайте, не упустите выгодное предложение. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто. Два человека.

Весенний заряд от любимых хитов. Слушай радио. И пусть весна начнется с лучшей музыки. На местном радио.

Короче, что-то такое, мол, я на записи, типа... Ну, это же хитовая песня, надо как-то начало интересное, что было. Не вот эти ай-яй-яй, эй, и вот залетел.

0: Эти птицы поют для тебя. Это радость для тебя. Это весна вся твоя. Ощути музыку. Слушай весну.
1: Весна на местном радио.

0: Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебе тоже. Споткнулись от чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность. Вдохновлять тебя это прикольно. Во мне так много ошибок, но я слал нафиг все правки. Достиг абсурда вершины, горел, как рукопись Кафки.
1: И вместо тысячи помпезных драм
0: пройдусь мурашками прямо по нам.

тело растаяло. Мы расставили все по местам, но нам нужен бардак. Я влюбился в породу, на полу микрофон мой. Я курю сигареты с ментолом.

0: Местное время 23 часа.
1: Я прятал образ твой в своих стихах, в глазах, как в зеркале, себя искал. Не в силах прожить от любви в бегах, я свою тайну тебе рассказал.

Вот-вот мы станем ближе, я пел ей о любви, имея нас в виду. Но ей плевать, она была как-то в Париже, а я, судя по всему, в бреду.

Ночь, дождь, тело на тело. Это мне нравится больше, чем оголтелая зима. И ты все гонишь, гонишь. Лучше сведи нас с ума. Это запомнится точно, чем эта пресная весна, в которой тонешь, тонешь.

0: любимым радио.
1: Слушаем вместе, поем в унисон. Весна на радио, счастливый сезон.
0: На местном радио.

0: радио и заряжайся позитивом. Наш весенний плейлист для тебя.
1: Солнце светит все сильней, слушай нас, и будет веселей.
0: Местное радио.

Смотря на лужи, мечтали мы об океане, чтоб на двоих у нас одно дыхание. Ты должна рядом быть, и это по-любому. Ты должна рядом быть, и это аксиома. Я что-то смыслю о любви, поверит даже пьяным. Не в красоту влюбляются, влюбляются в изъяны. Мы с ней кричали тост, мысли кричали сос. Но знаешь, есть один простой вопрос.

вкусные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальные пары, самые классные форсы.

Весна. Рассвет хитов. Включай радио и заряжайся позитивом. Наш весенний плейлист для тебя. На 104 FM.